0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,
1: поехали!
2: РФ информует, что Tadeusz Sołtysy и Michał Kubik в целях будения людскости
3: шикуют się до отлету!
2: Codziennie от 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.